0: Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Поставленная президентом задача довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена. Это позволит ускорить рост зарплаты работников с небольшими доходами, отметил министр. На железнодорожный вокзал Екатеринбурга в четверг вечером съехались полицейские с собаками. Всех людей вывели на улицу, об этом Е1 рассказали очевидцы. В транспортной полиции сообщили, что в отдел поступила информация о ЧП на вокзале. Сотрудники приехали на вызов, но повод не подтвердился, после чего вокзал вернулся к работе в штатном режиме, пишет Е1. Неадекватный мужчина открыл стрельбу по людям и машинам на улице Декабристов в Екатеринбурге. Все произошло в четверг в 16 часов. К моменту прибытия Росгвардии подозреваемый скрылся, но вскоре его задержали. При личном досмотре в пакете у задержанного обнаружили предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Гражданина доставили в полицию. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, дебоширом оказался 40-летний житель улицы Елунинская по имени Максим. Он был нетрезв. Ствол у него изъяли, это оказался светошумовой бульдог. Разбирательство продолжается, пишет Е1. Спектакль по песням Агаты Кристи поставят в учебном театре ЕГТИ. Постановка «Музыка в душе» основана на песенном материале Александра Козлова, композитора и клавишника рок-группы Агата Кристи. Вокальные партии в спектакле исполнят студенты и выпускники театрального института, пишет «Коммерсант». Доля выданных россиянам шенгенских мультивиз упала до 1-2%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Полугодовые визы стали редкостью после ужесточения правил Евросоюза. Теперь большинству туристов приходится оформлять документы перед каждой поездкой. При этом спрос на шенген продолжает расти, число обращений увеличилось на 15-25%. Чаще всего россияне подают документы на визы Италии, Франции, Испании и Греции. Доллар на пятницу 84,91, евро 96,89.
2: Сегодня, в пятницу, 25 сентября, синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Днем 14-16 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио Лето. Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
1: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
2: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
3: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Все включено.
6: Семь часов 12 минут в Екатеринбурге. Доброго утра, мои хорошие. С вами Юлия Никонорова. Здесь на радио Лето 98.9 FM. У нас всегда тепло, у нас лучшие сочные летние хиты и, конечно, самые приятные новости, которых так не хватает в нашей обычной жизни. Сегодня пятница, и это самая лучшая новость. Значит, у нас на носу выходные. И в эти выходные погода, кстати, тоже будет неплохая, а самое главное — солнечная. Это значит, хорошая настроение нам с вами обеспечено. Оставайтесь здесь, и я расскажу буквально через несколько минут о том, что советуют делать и не делать в этот день тарологи, астрологи и нумерологи.
5: Все включено, шоу.
4: Вы слушаете «Радио Лето».

0: дня.
1: 7 часов 21 минута в Екатеринбурге. Сегодня 25 сентября 2026 года. Мощный день накануне полнолуния. Энергии суток требуют решительности, но без суеты и поспешных выводов. Берегите душевный покой от внешних раздражителей. Число дня 8. Восьмерка – это число кармической справедливости, материального успеха и порядка. Сегодня каждый получит то, что заслужил своими прошлыми усилиями. А сейчас прогноз по стихиям для всех знаков зодиака. Представители стихии огня – это Овен, Лев и Стрелец. Не пытайтесь успеть все и сразу, не распыляйтесь. У вас удачное время для закрытия долгов и планирования крупных покупок. Возможен важный разговор или приглашение, которое изменит вектор развития карьеры. Телец, Дева и Козерог – это представители стихии Земли. День обещает вам быть стабильным, принесет надежность и уверенность в будущем, но потребует от вас практичности. Мудрый совет со стороны убережет от финансовых промахов. Представители стихии воздуха – это близнецы, весы и водолеи. У вас отличный период для переговоров, урегулирования давних споров и интеллектуального труда. Обращайте внимание на случайные встречи и совпадения. Они не случайны и подскажут верный путь. Ну и, наконец, рак, скорпион и рыбы – представители стихии воды. Сегодня вы можете почувствовать себя зависимыми и уязвимыми от чужого настроения и мнения. Стоит спуститься с небес на землю и заняться прикладными вопросами. Эмоции временные, а результаты труда обязательно останутся. И девиз сегодняшнего дня от карт Таро – внутренний баланс рождает внешний триумф. День потребует от вас практичности, спокойствия и взвешенного распределения ресурсов. Хорошего вам дня в компании «Радио Лето».
0: «Радио Лето». Реклама.
2: Казанова.

0: Арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Урал-квартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: удивительный мир. Удивительный мир.
1: 7:31 в Екатеринбурге. У меня удивительные новости про котиков и неравнодушных людей. Трогательное видео разлетелось по соцсетям. На нем московский полицейский буквально не может противостоять чарам бездомного котенка. Полицейский был на посту, к нему подошел котенок, стал тереться об ноги, а потом и вовсе залез ему на плечи. Ну, в этот момент полицейский понял, это судьба, и забрал котика в семью. Тем временем одна дама из Хьюстона, ее зовут Миранда, решила устроить шикарный праздник в честь своей кошки Холли. Кисоньке исполнилось 15 лет, а потому хозяйка отпраздновала даже не просто день рождения, а кинсеньеру. Это такой праздник латиноамериканский, традиционный, посвященный 15-летию девочек. В общем, все было у кошки. Золотое платье, корона, торт, приглашенный оркестр играл красивую музыку. А еще кисонька приехала на торжество на игрушечном Бентли с дистанционным управлением. В общем, кошачий праздник был настолько эффектным и привлек такое внимание, что женщина заодно объявила сбор средств в поддержку местного приюта для животных. И благодаря вот всей этой шумихе, всей этой праздничной суете и неравнодушным людям удалось собрать $3400. Вот все бы новости были такие.

0: Самолет нормальный. Нормальный. Нормальный. Полет нормальный.
1: А что, ребят, почему бы не съездить нам в Ярославль? Прямых авиарейсов туда сейчас нет, но зато ходит множество поездов, и дорога займет меньше суток. Ярославль – неофициальная столица Золотого кольца, город с тысячелетней историей. Здесь древние храмы соседствуют с очаровательными купеческими особняками и современными галереями. Центр Ярославля застроен по радиальному плану Екатерины II и целиком внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что есть что посмотреть. Например, Ярославский музей-заповедник – это древняя крепость, где, к слову, была найдена рукопись «Слово о полку Игореве». Поднимитесь на Звонницу, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета. Ухоженная двухъярусная Волжская набережная украшена ротондами 19 века, а под ней, под набережной, современный музей визуальных искусств. Круто же! Огромное 65-метровое колесо обозрения под названием «Золотое кольцо» привлекает множество туристов всех возрастов, ведь с высоты весь исторический центр Ярославля виден как на ладони. Обязательно, будучи там, попробуйте уху по-ярославски. Ее часто готовят со сливками или подпекают в печи. В ресторанах ищите котлеты из лосятины, кабана или томленую оленину с брусничным соусом. Вкусно! Популярная выпечка – это ярославские кулейки. Открытые старорусские ватрушки с толстым слоем нежной творожно-сметанной начинки, украшенные лесными ягодами. В общем, Ярославль – это интересно, красиво и вкусно. Погнали! Погнали!

0: расслабление на свежем воздухе. Буквально через несколько минут, но уже в следующем часу, у нас будет игра «Не шведский стол», в ходе которой вы сможете выиграть билеты на концерт и тем самым обеспечить себе культурный досуг в выходной день. Так что не пропустите, скоро услышимся.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Новости.
1: Доброе утро. В Свердловской области сегодня утром объявлен режим беспилотной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Денис Паслер. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Глава региона призвал свердловчан сохранять спокойствие.

0: и бдительность. Обо всех подозрительных объектах сообщать по единому номеру 112. ДТП с участием такси в Свердловской области стало на 40% меньше, чем в прошлом году. С начала этого года 39 таких аварий, в которых пострадали 56 человек, сообщили в облгаи. Неадекватный мужчина открыл стрельбу по людям и машинам на улице Декабристов в Екатеринбурге. Все произошло в четверг в 16 часов. К моменту прибытия Росгвардии подозреваемый скрылся, но вскоре его задержали. При личном досмотре в пакете у задержанного обнаружили предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Гражданина доставили в полицию. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, дебоширом оказался 40-летний житель улицы Елунинская по имени Максим. Он был нетрезв. Ствол у него изъяли, это оказался светошумовой бульдог. Разбирательство продолжается, пишет Ядин. Умерла вдова Высоцкого. О смерти французской актрисы и певицы Марины Влади стало известно накануне. Ей было 88 лет. Спектакль по песням Агаты Кристи поставят в учебном театре ЕГТИ. Постановка «Музыка в душе» основана на песенном материале Александра Козлова, композитора и клавишника рок-группы. Премьера намечена на май-июнь следующего года. Александр Козлов играл в группе с момента ее основания. Именно он придумал название группы. Он написал музыку для таких хитов, как «Истерика», «Сказочная тайга», «Моряк», «Ковер, вертолет» и других. Александр Козлов ушел из жизни в 2001 году. Вокальные партии в будущем спектакле исполнят студенты и выпускники театрального института, пишет «Коммерсант». Из Екатеринбурга хотят запустить прямые рейсы в еще один египетский город. Авиакомпания Red Wings в следующем году планирует летать в Борк-эль-Араб, курортный поселок недалеко от Александрии. Доллар на пятницу 84,91, евро 96,89.
1: Реклама. Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Плюс полный бак бензина в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».
2: Прогноз погоды на радио «Лето» представляет АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье-365». Сегодня, 25 сентября, в пятницу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем 14-16 градусов выше нуля.
1: Реклама. Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье-365» на «Союзной-2». Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье-365». «Союзная-2». Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 8:11 в Екатеринбурге. Доброго утра и хорошего настроения. И желаю вам я, Юлия Никонорова. Здесь на 98.9 FM. Это радио «Лето». И у нас, как вы знаете, праздник каждый день. Поэтому сегодня, буквально через несколько минут, я вам расскажу о том, зачем вам следует сегодня зайти в аптеку и почему именно этот день повод для того, чтобы избавиться от одной очень вредной привычки.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Праздник.
1: Праздник.
0: Каждый день.
1: Каждый день.
2: 8 часов 19 минут в Екатеринбурге. Сегодня 25 сентября. И в этот день отмечается Всемирный день фармацевта. То бишь праздник людей, которые создают и продают лекарства. Я думаю, есть повод зайти в аптеку, чтобы поздравить тех, кто там работает. А еще сегодня Всемирный день легких. День для привлечения внимания к здоровью органов дыхания. Чем не повод, чтобы отказаться от курения, а, ребят? А еще сегодня в Китае, Вьетнаме и многих других азиатских странах отмечают праздник середины осени – Чжуньцзюцзе. Это второй по значимости праздник после китайского Нового года. В этот день семьи собираются вместе за красивым праздничным ужином, общаются и вместе любуются полной луной, которая в китайской культуре символизирует гармонию, полноту жизни и семейное счастье. Главный символ праздника – лунные пряники – юэбины. Круглая плотная выпечка со сладкой или сытной начинкой. Дарить эти прянички родственникам и партнерам – обязательный праздничный ритуал. А еще в честь праздника середины осени улицы и парки городов украшают тысячами разноцветных светящихся фонарей. Люди пишут на них загадки, запускают в небо или пускают по воде, загадывая желания. Мне кажется, очень красивый праздник, хоть мы и не в хитрости.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А замечали ли вы когда-нибудь мелкую сеточку трещин на старинных картинах в музеях или на бабушкиной винтажной шкатулке? А знали, что у этой детали есть красивое имя? Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода «кракелюр». Слово пришло к нам из французского языка от глагола «кракеле», что означает «покрываться трещинами». В живописи кракелюр появляется из-за возраста. Со временем лак и краска высыхают, сжимаются и буквально растрескиваются от перепада температур. Для реставраторов эта паутинка как отпечаток пальца. По ней эксперты легко отличают оригинал от подделки. Но сегодня кракелюр — это еще и супертренд. Дизайнеры интерьеров обожают состаренную мебель, поэтому используют специальные кракелюрные лаки. Даже мастера маникюра используют этот эффект, чтобы создать необычный узор на ногтях. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

8:43. Стартует программа «Не шведский стол». И сегодня мы будем знакомиться с традиционной кухней Ярославля, куда мы сегодня, между прочим, уже с вами сгоняли. Итак, вопрос достаточно каверзный. Что такое кулейка? Это рыба, котлета или ватрушка? Если вы знаете правильный ответ, обязательно звоните по нашему эфирному телефону 23 90 98 и 9. Итак, рыба, котлета или ватрушка? 23 90 98 и 9.

0: Это игра «Не шведский стол». У нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Меня Екатерина зовут.
0: Очень приятно, Екатерина. Итак, назову варианты правильные ответа. Кулейка – это рыба, котлета или ватрушка? Ваш вариант.
1: Ватрушка.
0: Правильно, совершенно верно. Ватрушка с толстым слоем нежной творожки.

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Минфин предлагает включить пассивные доходы россиян, а это проценты по вкладам, операции с ценными бумагами, доход от продажи имущества и прочее в общую базу НДФЛ. Такой пункт есть в подготовленном Минфином проекте бюджета на предстоящую трехлетку. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а после изменений ставка будет от 13 до 22% в зависимости от размера дохода. Массовый запуск тепла в жилых домах в Екатеринбурге начнется с сегодняшнего дня. В мэрии рассчитывают, что к концу месяца отопление будет у всех. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил двум свердловчанам высокие посты в новой Госдуме. Павел Крашенинников выдвинут на пост председателя комитета по законодательству. Жанна Рябцева предложена на должность замруководителя фракции «Единая Россия», сообщает агентство ЯН. В Свердловской области начнут отстреливать медведей. Региональные власти приняли такое решение для регулирования численности животных. Медведи сильно расплодились и стали выходить к людям. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд и накануне вечером проиграл гостевой матч Череповецкой «Северстали». Матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 5-2 в пользу хозяев. «Автомобилист» с 6 баллами занимает 8-ю строчку на Востоке. Шотландский диджей Кельвин Харрис попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое массовое выступление. В феврале его выступление в Сан-Паулу собрало около 1 600 000 человек.

0: Из-за шоу перекрыли часть улиц города. Некоторые зрители теряли сознание из-за сильной жары. Харриса также назвали самым высокооплачиваемым диджеем за год. С июня 2015 по 2016 год он заработал около 51 миллиона фунтов стерлингов. Доллар 84,91, евро 96,89.
1: Сегодня, в пятницу, 25 сентября, синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Днем 14-16 градусов выше нуля.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
4: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Все включено, шоу Радио Лето.
6: Девять часов 9 минут в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Лето 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Я вас приветствую и желаю вам доброго дня. Также доброго, интересного, насыщенного, эффективного дня желают вам тарологи, астрологи и нумерологи. А что именно они вам там рекомендуют, узнаете через несколько минут. Не пропустите.
5: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 9 часов 19 минут в Екатеринбурге. Это радио «Лето». Сегодня 25 сентября 2026 года. Мощный день накануне полнолуния. Энергии суток требуют решительности, но без суеты и поспешных выводов. Берегите душевный покой от внешних раздражителей. Число дня 8. Число кармической справедливости, материального успеха и порядка. Так что сегодня каждый получит то, что заслужил своими прошлыми усилиями. Прогноз по стихиям для разных знаков зодиака. Овен, Лев и Стрелец – это представители стихии огня. Не пытайтесь успеть все и сразу, не распыляйтесь. Удачное время для закрытия долгов и планирования крупных покупок. Возможен важный разговор или приглашение, которое изменит вектор развития карьеры. Представители стихии Земли – это Телец, Дева и Козерог. День вам обещает быть стабильным, принесет надежность, уверенность в будущем, но потребует от вас практичности. Мудрый совет со стороны убережет вас от финансовых промахов. Близнецы, Весы и Водолеи – это воздушные знаки. У вас отличный период для переговоров, урегулирования давних споров и интеллектуального труда. Обращайте внимание на случайные встречи и совпадения. Они не случайны и подскажут верный путь. Водные знаки – Рак, Скорпион и Рыба. Сегодня вы можете почувствовать себя зависимыми и уязвимыми от чужого настроения и мнения. Стоит спуститься с небес на землю и заняться прикладными вопросами. Эмоции временны, а результаты труда останутся. Девиз сегодняшнего дня от карт Таро. Внутренний баланс рождает внешний триумф. День потребует от вас практичности, спокойствия и взвешенного распределения ресурсов. Хорошей вам пятницы вместе с Радио Лето.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про любимое наше с детства бабушкино малиновое варенье. На самом деле это целая наука. Все дело в салициловой кислоте. Малина – это природный аспирин. Она мягко сбивает температуру и разжижает кровь. Но свежий тренд в нутрициологии удивляет еще больше. Эта ягода лидирует по количеству клетчатки. В одном стакане свежей малины треть вашей суточной нормы пищевых волокон. Это идеальное угощение для плоского животика и здорового кишечника. А что касается красоты, не переводите продукт на домашние маски. Молекулы малины слишком крупные и не проникают вглубь кожи. Гораздо эффективнее есть ее свежей. Мощные антиоксиданты, антоцианы работают изнутри. Они защищают коллаген от разрушения, сохраняют молодость кожи лучше любого крема. И пара кулинарных лайфхаков. Теряет ли малина пользу при варке? Вы думали об этом? Увы, витамин С разрушается, поэтому вместо долгого кипячения лучше приготовьте культовый французский десерт под названием клафути. Запекайте малину в нежном яичном тесте буквально 20 минут. Так вы сохраните и структуру ягод, и их пользу. В общем, ешьте малину свежей, сияйте и чувствуйте себя великолепно. Чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: 9:34 в Екатеринбурге. Вот пора уже планы на выходные продумывать. У меня лично уже вечер воскресенья занят. В 7 вечера в пабе Бен-Холл состоится стендап-концерт с участием Михаила Зубарева, Вани Дыбы и специального гостя Александра Забродина. Это стендап «Урал-тур». И это интересное живое шоу для зрителей старше 18 лет. Кстати, буквально через пару минут мы с этими самыми ребятами пообщаемся в эфире. А у вас будет возможность не только их послушать, но еще и выиграть 2 билета на это шоу.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 9:38 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98.9 FM. И пришло время разыграть пару билетов на стендап «Урал-тур», на концерт, который состоится в это воскресенье, 27 сентября, в пабе «Бен Холл» с участием Михаила Зубарева, Вани Дыба и Александра Забродина. Это участники телевизионных и интернет-стендап-проектов. Такие звездочки уже хорошие. Вот. В общем, я решила сначала с ними пообщаться живьем, а потом разыграем билет. Доброе утро, ребята! Рада вас слышать. Как вы?
1: Доброе утро. Настроение прекрасное. Насчет выспаться не могу такого подтвердить.
0: Ничего страшного. Гастроли – это сложно, действительно. Вот скажите мне, ребят, как в двух словах человеку, который никогда не был на стендапе, объяснить, что же это такое? Что там происходит?
1: Это жизнь, которая есть во плоти. Mm-hmm. Я говорю только об этом. У меня жена, у меня ребенок. Я не выступаюсь не только на гастролях, но и дома. Mm-hmm. Потому что я уже 4 года не встаю по будильнику, встаю в 6 утра. И такая небольшая присказка: 4 года у меня есть сын. Поэтому это вот все, что есть в нашем мире, нас окружает, все наша жизнь.
0: То есть ничего не придумаете, не придумываете?
1: Нет, абсолютно ничего. Абсолютно.
0: Просто летопись своей жизни ведете, да?
2: Да, это стоит посмотреть хотя бы раз, стоит сходить обязательно.
0: Слушайте, ребят, а вот как вы понимаете, что шутка зашла и понравилась людям? Тем более в одной аудитории она может вообще зал разорвать, а в другой тишина, и все такие и отворачиваются.
1: Тишина, не слышал такого ни разу.
0: Не было.
2: Не знаю, что такое тишина никогда. Нет. Как понимаешь? Обычно, когда слышишь смех, это значит, шутка зашла.
0: Вот вы сейчас находитесь в гастрольном туре. Сами вы, что называется, не местные, да, из небольших городов. Вы в Москве сейчас живете, да?
1: Я в Москве,
2: я в Калуге.
0: Ага. А вот ездите, когда по гастролям, по разным городам, смотрите на людей, общаетесь. Вот где у нас в России самые смешные люди?
1: Ух ты, это интересный вопрос.
2: Я думаю, что самые смешные люди 27 числа придут в Бен Холл.
0: Хорошо.
1: Да, и будут на сцене.
0: Я буду, кстати, среди них. Ну, среди тех, кто в зале, точно. Буду вам ручкой махать. И такой немножко каверзный вопрос, наверное. О чем вы никогда не стали бы шутить, даже если бы вам не грозили никакие последствия за это?
2: Ну, у меня это просто. Я сам редактор, у меня основывается на простом факте. Ага. Если что-то я могу рассказать маме, значит, это хорошо.
0: Точно.
2: Если по какой-то причине я бы не хотел, чтобы она это слышала, значит, наверное, это плохо.
0: Вот
2: и базово, там, где погибают люди не от старости, наверное, не стоит об этом шутить. Хотя, с другой стороны, если шутка смешная,
0: ага,
2: то можно обо всем шутить.
0: Миша, а у вас как? У вас кто в виде внутреннего цензора?
1: У меня вообще нет критерия. Даже то... какие-то шутки с последствиями можно пошутить так, что ничего не будет.
0: Давайте, ребят, спасибо большое. Напоследок блиц-тест на импровизацию. Я говорю начало известной фразы, а вы продолжаете. Попробуем?
2: Да.
1: Попробуем.
0: Давайте, поехали. Один раз.
2: В Бен Холле 27 числа.
0: Благими намерениями.
2: Ноги ведут в Бен Холл 27 числа.
0: Волка боятся.
2: Не ходить в Бен Холл 27 числа.
0: Браво! Итак, 27 сентября в пабе Бен Холл в 19 часов Михаил Зубарев, Ваня Дыба и специальный гость Александр Забродин выступят со стендап-концертом. Не пропустите, это шоу для зрителей старше 18 лет. Спасибо, ребята, удачного концерта и до встречи. Пока-пока.
1: Спасибо вам большое.
0: Да. Ну, а прямо сейчас мы разыграем пару билетов на стендап «Урал-тур», на стендап-шоу, которое состоится в это воскресенье, 27 сентября, в пабе «Бен Холл». Это мероприятие 18+. Если хотите выиграть билеты, просто надо дозвониться самым первым по телефону 23 90 98 и 9, и билеты будут ваши. Еще раз повторю, телефон 23 90 98 и 9. Мы вас ждем.
3: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: розыгрыш билетов на концерт в Бен-Холле в это воскресенье. Шоу для зрителей 18+. У нас есть звонок. Алло, здрасте, как вас зовут?
1: Ксюша.
0: Ксюша, очень приятно. А, Ксюша, вы хотите пойти на стендап-концерт?
1: Конечно.
0: А вы уже бывали на подобных?
1: Ну, да, были.
0: Угу. Значит, уже опыт некоторый есть. Ну что ж, у вас есть такая возможность, потому что условия были супер простые. Надо было просто дозвониться самой первой. И я вас поздравляю! Два билета на стендап Уралтур на 27 сентября паб Бен-Холл вам достаются. С кем пойдете, кого с собой возьмете?
1: С мужем, конечно.
0: Да, вы с ним юмористы оба, да?
1: Очень.
0: Понятно. Будете хохотать весь вечер и продолжите еще и на ночь, наверное. И в понедельник с улыбкой придете на работу. Сегодня у вас еще какие планы есть? Может, уже какое-то еще придумали себе развлечение для конца недели?
1: Каждый день развлечения, это четверо детей. А может, на работе.
0: Понятно. Ладно, держитесь, Ксюша. Мое сердце с вами. Не кладите трубочку. Объясню вам, как вы сможете забрать свои билеты в паб Бен-Холл. Всего доброго.
1: Спасибо.
2: Все включено. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Новости.
1: Доброе утро. С 1 октября в России меняются условия семейной ипотеки. Она станет адресной. Процентная ставка будет зависеть от числа детей. Для большинства регионов России, кроме Москвы, Петербурга, Московской, Ленинградской областей, для семьи с одним ребенком до 7 лет ставка будет 10%, сумма до 6 миллионов. Двое детей ставка 8%, трое 6%, четверо 4% и пятеро 2%. Для столичных регионов ставка от 4% до 12%. В Свердловской области сократилось число грубых нарушений при перевозке пассажиров в такси. При этом количество пострадавших в ДТП с этими машинами по-прежнему исчисляется десятками. А сами водители нередко не имеют российских прав, заявил замначальника отдела надзорной деятельности облгаи Александр Порубенко. С начала года в регионе произошло 39 аварий с участием такси. Это на 40% меньше, чем год назад. 32 из этих ДТП случились по вине водителей. Глава СКР Александр Бастрыкин ждет из Свердловского управления доклад о расследовании дела по факту гибели в академическом районе 3-летней девочки. Ребенок выпал из окна квартиры на 11 этаже. В публикациях СМИ отмечается, что мать неоднократно оставляла детей дома одних, а также причиняла им телесные повреждения, сообщает центральный аппарат следкома. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет «Комсомолка». В Екатеринбурге за 700 миллионов рублей обновят Серовский тракт. Дорожники отремонтируют участок от Екатеринбурга до Верхней Пышмы с 10 по 20 километр. Информация о контракте опубликована на сайте госзакупок. Дорожникам предстоит уложить асфальт, заменить старые барьерные ограждения, выполнить прочие работы. Компания Realme представила смартфон 16 Pro Harry Potter Edition. Он продавался в тематическом кожаном сундуке. Само устройство, блок питания, чехол и провод красного цвета в духе факультета Гриффиндор. Кроме того, на смартфоне изображен логотип школы Хогвартс, который меняется при попадании под солнечный свет. В гаджете есть и тематические обои, и оформление, посвященное Гарри Поттеру. Доллар 84,91, евро 96,89.

0: Кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Прогноз погоды на радио «Лето» представляет АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, 25 сентября, в пятницу ожидается переменная облачность без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура днем 14-16 градусов выше нуля.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
0: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 10:11 в Екатеринбурге. Доброго утра вам желает радио «Лето». Удивительные волосатые круассаны прославили пекарню в тайской Паттайе на весь мир. Там появились в продаже круассаны, сверху покрытые кусочками фачо. Это такая съедобная черная водоросль, которая широко используется в азиатской кухне. Своим видом этот ингредиент очень напоминает черные кудрявые волосы. Так что мохнатая выпечка сразу привлекла внимание пользователей соцсетей и потенциальных покупателей. Кто-то просто в восторге от такого креатива и воспринял идею с юмором, ну а другие назвали эту выпечку омерзительной. Просто представьте, поросшие черным волосом круассан. Ну, как известно, плохой рекламы не бывает, и пекарня таким образом прославилась далеко за пределами Таиланда. Приятного аппетита, если вы сейчас кофе с круассаном

0: Полет нормальный. Полет нормальный.
1: 10:20 в Екатеринбурге, а почему бы нам, друзья, не сгонять в Ярославль? К сожалению, прямых авиарейсов туда сейчас нет, но зато ходит множество поездов, а дорога займет меньше суток. Ярославль – неофициальная столица Золотого кольца, город с тысячелетней историей. Здесь древние храмы соседствуют с очаровательными купеческими особняками и современными галереями. А центр города застроен по радиальному плану Екатерины II, целиком внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ярославский музей-заповедник – это то, что действительно стоит посмотреть. Это древняя крепость, где, к слову, была найдена рукопись «Слово о полку Игореве». Поднимитесь там на звонницу, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета. Ухоженная двухъярусная Волжская набережная украшена ротондами 19 века, а там внизу, под набережной, современный музей визуальных искусств. Огромное 65-метровое колесо обозрения под названием «Золотое кольцо» привлекает множество туристов всех возрастов, ведь с высоты весь исторический центр Ярославля как на ладони. Обязательно пойдите в ресторан и попробуйте уху по-ярославски. Ее часто готовят со сливками или подпекают в печи. Ищите в ресторанах котлеты из лосятины, кабана, томленую оленину с брусничным соусом. Все очень вкусно. Популярная, кстати, ярославская выпечка – это ярославские кулейки. Открытые старорусские ватрушки с толстым слоем нежной творожно-сметанной начинки, украшенной лесными ягодами. В общем, Ярославль – это интересно, красиво и вкусно. Чего сидим? Поехали! Поехали!

0: 10:32 в Екатеринбурге. Сегодня пятница, ребята. Это прекрасная новость, наверное, самая лучшая. Ну, после той, что у нас хорошая погода, и кажется, бабье лето все-таки не покидает нас еще на какое-то время задержится. А через некоторое время расскажу вам об одной интересной идее для стартапа. Ну, не факт, конечно, что все сработает, но хотя бы повеселитесь. Не пропустите нашу рубрику «Удивительный мир».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

часов 40 минут в Екатеринбурге. Удивительно, но один из популярных магазинов сети 7-Eleven в американском Сиэтле решили превратить в магазин неудобств. И теперь он больше напоминает какую-нибудь художественную инсталляцию или выставку. Здесь покупателям предлагают приобрести совершенно бесполезные вещи, которые обычно раздражают и усложняют жизнь. Например, это уже запутанные кабели, это упаковки с одним носком вместо положенной пары и многие подобные такие вот странные вещи. Авторы проекта вообще хотели превратить знакомые всем раздражители в какой-то юмористический опыт. И абсурдность идеи состоит в том, что людям предлагают не избавляться от мелких жизненных неудобств, а прийти специально купить эти неудобства. Ну, как бы в русской версии, наверное, там бы поросята продавались для тех дам, у которых раньше не было никаких проблем. Организаторы всего этого мероприятия надеются, что люди, посетив магазин, по-новому посмотрят на повседневные проблемы, начнут относиться к ним с улыбкой. Чего и я вам желаю.

Я таке в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: 10:55 в Екатеринбурге. Меня зовут Юлия Никонорова, и я оставляю вас в этой солнечной пятнице. Пускай у вас все хорошо сегодня ладится, все дела поскорее сворачиваются, и вы с хорошим настроением вступаете в выходные. А в выходные пускай будут и погода хорошая, и встречи с друзьями, и всякие дела необременительные. Ну, Саша Котов в ближайшие часы добавит вам хорошего настроя, а я прощаюсь. Пока-пока!
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: языка от глагола «кракель», что означает «покрываться трещинами». В живописи кракелюр появляется из-за возраста. Со временем лак и краска высыхают, сжимаются и буквально растрескиваются от перепада температур. Для реставраторов эта паутинка как отпечаток пальца. По ней эксперты легко отличают оригинал от подделки. Но сегодня кракелюр – это еще и супертренд. Дизайнеры интерьеров обожают состаренную мебель, поэтому используют специальные кракелюрные лаки. Даже мастера маникюра используют этот эффект, чтобы создать необычный узор на ногтях. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

на заре. Хит, который звучит свежо спустя годы. Его переделывают, добавляют что-то свое, но это ощущение простора и предвкушение остается. И мне кажется, это идеальный саундтрек пятницы. Как думаете? Да, понимаю, уже хочется свободы от офиса, но до конца дня не так много времени. Поэтому сделаем последний рывок перед выходными. И на этой дистанции с вами Радио Лето. Ну и, конечно, группа Viagra, Дима Билан и группа Лицей. Слушаем яркие любимые наши хиты.

«Буду я любить тебя всегда» — хит, который явно не собирается оставаться только в воспоминаниях о нулевых. Его знают даже зумеры, хотя у многих знакомство с этой песней случилось гораздо позже ее выхода. За классный хит спасибо группе «Сливки». Такая музыка нам нужна в пятничном плейлисте, когда так не хватает легкости. Кстати, не пропустите рубрику «Вкус жизни» и хит от группы «Градусы». В этом ритме двигаемся навстречу выходным.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про любимое наше с детства бабушкино малиновое варенье. На самом деле это целая наука, все дело в салициловой кислоте. Малина – это природный аспирин, она мягко сбивает температуру и разжижает кровь. Но свежий тренд в нутрициологии удивляет еще больше. Эта ягода лидирует по количеству клетчатки. В одном стакане свежей малины треть вашей суточной нормы пищевых волокон. Это идеальное угощение для плоского животика и здорового кишечника. А что касается красоты, не переводите продукт на домашние маски. Молекулы малины слишком крупные и не проникают вглубь кожи. Гораздо эффективнее есть ее свежей. Мощные антиоксиданты, антоцианы работают изнутри. Они защищают коллаген от разрушения, сохраняя молодость кожи лучше любого крема. И пара кулинарных лайфхаков. Теряет ли малина пользу при варке? Вы думали об этом? Увы, витамин С разрушается, поэтому вместо долгого кипячения лучше приготовьте культовый французский десерт под названием клафути. Запекайте малину в нежном яичном тесте буквально 20 минут. Так вы сохраните и структуру ягод, и их пользу. В общем, ешьте малину свежей, сияйте и чувствуйте себя великолепно. Чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: «Дай мне силу» — то, чего нам так не хватает именно в пятницу. Да, к пятнице запас сил заканчивается раньше, чем рабочая неделя. Кофе уже не столько бодрит, сколько просто составляет компанию. Но тут в динамиках Дима Колдун. «Дай мне силу» хорошо заряжает. Ведь нужны силы не только для рабочего процесса, а хочется немного на вечер. Потому что добраться до пятницы мы смогли. Теперь хочется еще и получить от нее удовольствие. Добавим музыки. Возможно, именно этого заряда сейчас и не хватало. Яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
2: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235 0905. Радио Лето.

0: проводил массированную атаку украинских БПЛА. Силами ПВО, мобильными огневыми группами сбили 39 дронов. Об этом сообщил пермский губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, от осколочных ранений погиб мужчина. Сейчас в соседнем регионе продолжается ликвидация последствий налета на промышленный объект. Режим БПЛА утром действовал также и в Свердловской области. Около 1000 человек застряли на границе России и Грузии из-за угрозы схода селя. По словам россиян, их начали разворачивать на КПП еще сегодня в 5 утра. Сейчас перед границей растянулись километровые очереди. В долине Девдаракского ледника резко поднялся уровень воды после вчерашнего ливня и возникла угроза селя. Когда откроют границу, пока неизвестно, пишет телеграм-канал «Шот». Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев предложил двум свердловчанам высокие посты в новой Госдуме. Павел Крашенинников выдвинут на пост председателя комитета по законодательству. Жанна Рябцева предложена на должность замруководителя фракции «Единой России». Пока кандидаты Медведева не являются избранными депутатами. Заседание Центра избиркома состоится только сегодня, напоминает я. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел 4-е поражение подряд и накануне проиграл гостевой матч Череповецкой «Северстали» со счетом 2-5. «Автомобилист» с 6 баллами занимает 8-ю строчку на Востоке. В следующем матче завтра наша команда сыграет в гостях с московским «Спартаком». Михаил и София стали самыми популярными именами в России в этом году. Это данные соцфонда. Далее по популярности у мальчиков идут Александр, Артем, Матвей и Тимофей. И у девочек за Софией следуют Анна и Ева. Также россияне часто дают своим дочерям имена Мария и Василиса. Доллар 84,91, евро 96,89.
1: А прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра в субботу, 26 сентября, в Екатеринбурге малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 16, плюс 18.
2: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето» 98,9 FM.

0: На радио лето только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
4: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Яркие любимые наши хиты в динамиках – это просто спасение для нервной системы. Особенно, когда сила стала на одно письмо, а непрочитанных еще штук 12. Это Радио Лето. Привет тем, кто свою пятницу проводит в офисе, кто сейчас за рулем и стоит на кассе в магазине. Наполняем ваш день классной музыкой, поэтому оставайтесь с нами. Дискотека «Авария» Кристина Арбакайте споют в эфире.

Группа «Руки вверх» задает ритм нашей пятницы, и знаете, мы с вами стали быстрее. Не только потому, что впереди выходные, а еще и говорить. По данным Института русского языка, россияне сейчас говорят быстрее, чем предыдущие поколения. Поэтому если в коллективе говорят настолько быстро, что приходится переспрашивать, не пугайтесь, он просто человек из будущего. А вот список наших коллег из настоящего – «Елка», «Отпетые мошенники», «Ани Лорак» – наша компания на ближайшие 10 минут. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Яркие, любимые наши хиты в эфире «Радио Лето» — это то, что помогает пережить пятницу. Ведь сегодня мы немного рассеяннее. Возможно, мысли ушли на выходные раньше нас, но до конца рабочего дня еще нужно немного собраться. Поэтому давайте без суеты и попыток успеть все одновременно. Ну а мы поддержим в эфире «Радио Лето» в ближайшие минуты «Чай вдвоем» Егор Крид и Молли и слушаем топ-сингл от Айовы
1: «Маршрутка». «Радио Лето». Реклама.
2: Казанова.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной. Спасибо.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.

0: из этих ДТП случились по вине водителей. В Ирбите начали расчистку рек для защиты от масштабных подтоплений, сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Федеральное агентство водных ресурсов выделило Свердловской области почти 31 миллион рублей на расчистку русел рек Ница и Ирбит. Губернатор подчеркнул, что работы должны быть завершены до 10 декабря. Расчистка рек продолжится после прохождения весеннего паводка. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Контролирует их Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Городская комиссия определила двух финалистов конкурса на присвоение звания «Почетный гражданин Екатеринбурга». Это композитор Александр Пантыкин и президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов. Окончательное решение о том, кто именно получит почетный статус, примут депутаты Гордумы на заседании в ноябре, пишет «Сигнал». Шестилетняя китаянка Лянь Юньджи в этом месяце дважды побила мировой рекорд среди женщин по сборке кубика Рубика 3 на 3 на 3. Сначала девочка собрала кубик за 4,5, затем улучшила результат до 4,27 секунды. Впервые Лянь попробовала собрать кубик в 4 года, тогда это занимало 90 секунд. Позже она освоила 1500 формул, с ней занимались лучшие тренеры. Доллар 84,91, евро 96,89.
1: Реклама.

0: покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: А прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в субботу, 26 сентября, в Екатеринбурге малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 16, плюс 18.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Марфа в эту пятницу звучит гораздо убедительнее обычного. Уже само название точно передает настроение ближе к концу рабочего дня. Сидишь перед монитором, доделываешь последние задачи, а внутри тихонько звучит просьба: «Забери меня!». Но сначала все-таки закончим дела, чтобы отправиться на выходные без рабочих хвостов. Ну а пока можно позволить себе небольшой музыкальный пробег. Слушаем вместе яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».

0: Книга «Москва». Классный хит. И знаете, какие бы расстояния нас ни разделяли, музыка умеет делать нас ближе. Можно жить в разных городах, редко видеться, но однажды услышать знакомую песню и тут же отправить ее человеку, с которым связано столько воспоминаний. Без долгих объяснений, просто помнишь? И вот вы уже обсуждаете ту поездку, смеетесь над старой историей и выбираете, когда наконец встретитесь. Пятница идеально подходит для таких сообщений. И пока думаете, с кем хочется пообщаться, споет «Звонкий» в эфире «Радио Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
2: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

Разве могут люди друг без друга? Мне кажется, ответ на поверхности. Кстати, вы слышали, что в России набирают популярность кадл-пати? Это встречи, на которых незнакомые люди по взаимному согласию обнимаются, держатся за руки или просто находятся рядом. Ничего больше. Да, нам не хватает близости. Готовы встретиться в таком формате? Подумайте. Ну а пока послушаем хит от Славы. Яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».

0: любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал сегодня, сообщила пресс-служба Кремля. Днем в пятницу Центр избирком утвердил итоги прошедших парламентских выборов. Оглашая решение, председатель ЦИК Алла Памфилова сообщила, что партия «Единая Россия» получила в Госдуме 9-го созыва 349 мандатов. КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» от 37 до 17. 17 мандатов. Также в Госдуме будут работать 4 самовыдвиженца. В продолжение темы выборов стала известна дата вручения удостоверений депутатам вновь избранного ЗАГС Собрания Свердловской области. Церемония предварительно состоится 1 октября, заявила глава облсберкома Елена Клименко. В понедельник на заседании комиссии будет известно, кто из избранных депутатов решит не переходить в ЗАГСу и откажется от своего мандата. Завтра в Екатеринбурге состоится кросс нации. Традиционно из-за спортивного мероприятия движение по улицам будет перекрыто. Ограничения коснутся района Екатеринбург-арены. Улицу Пирогова закроют с 4 утра. Татищева

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Россия работает над упрощением визового режима с рядом государств азиатского региона, в числе которых и Китай. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко. В это же время замминистра отметил, что на данный момент называть конкретные даты подписания документов с какой-либо из стран не следует, пишет РБК. Губернатор Денис Паслер направил 14,5 миллионов рублей на восстановление моста в селе Слобода. Средства были выделены из резервного фонда правительства Свердловской области. Пешеходный мост через реку Чусовую в селе Слобода, которая находится недалеко от Первоуральска, пострадал во время летнего паводка. Ремонт планируют завершить до конца года. Мост очень важен для села. Через него идет постоянный поток туристов, особенно паломников в местный храм. В регионе восстанавливают и другие объекты, поврежденные во время паводка. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Почетными гражданами Екатеринбурга могут стать президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов и композитор Александр Пантекин, которого часто называют дедушкой уральского рока. Обе кандидатуры внесены на рассмотрение Екатеринбургской гордумы. Коммерсант «Урал» напоминает, что в этом году звания будут присваивать накануне исторической даты основания уральской столицы. АвтоВАЗ запустил серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Автомобили, представленные летом 2025 года на Петербургском экономическом форуме, будет выпускать завод в Тольятти. Кроссовер создан на платформе «Лады Веста» и имеет модернизированный двигатель от АвтоВАЗа. Продажи «Лады Азимут» должны стартовать до конца года. А Netflix в начале октября выпускает документальный фильм «Шумахер 94. Рождение легенды». Лента посвящена первому из семи титулов знаменитого гонщика Михаэля Шумахера.

0: 26 сентября. И в Екатеринбурге будет малооблачно и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 4 до 6 градусов тепла. На днем плюс 16, плюс 18.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Я украшал себя не только в отрубил ей дали. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Личная история от Севиль прямо сейчас на радио Лето о внутренней силе и умении сиять. Буквально вопреки. Новый музыкальный час и настоящее украшение этого вечера прямо сейчас для всех, кто на радио Лето.

что может быть приятнее этой самой атмосферы пятницы, друзья? Кстати, синоптики говорят, что в ближайший месяц у нас будет теплее обычного, как минимум на 1 градус, мелочь, а приятно. Впрочем, какая бы ни была погода за окном, на радио лето всегда.

0: Это был Андрей Губин. Вы продолжаете слушать радио «Лето». И у нас такая очень изящная история. Сегодня будет в рубрике «Слово дня». Что такое кракелюр? Как вы думаете, друзья? Между прочим, слово связано одновременно и с маникюром, и с изобразительным искусством. Накануне, прежде чем услышимся с вами снова, группа «Бис», моя Мишель и Ирина Дубцова появляются в эфире с яркими, любимыми нашими хитами. И я традиционно передаю приветы всем, кто выбирает нашу теплую музыку и в умных колонках, и на нашем сайте radioletofm.ru.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
2: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А замечали ли вы когда-нибудь мелкую сеточку трещин на старинных картинах в музеях или на бабушкиной винтажной шкатулке? А знали, что у этой детали есть красивое имя? Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода – кракелюр. Слово пришло к нам из французского языка от глагола «кракель», что означает «покрываться трещинами». В живописи кракелюр появляется из-за возраста. Со временем лак и краска высыхают, сжимаются и буквально растрескиваются от перепада температур. Для реставраторов эта паутинка как отпечаток пальца. По ней эксперты легко отличают оригинал от подделки. Но сегодня кракелюр — это еще и супертренд. Дизайнеры интерьеров обожают состаренную мебель, поэтому используют специальные кракелюрные лаки. Даже мастера маникюра используют этот эффект, чтобы создать необычный узор на ногтях. Я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

самая певица, песня которой буквально знаешь наизусть. У нас продолжается пятничный вечер. Только что здесь была Ева Польна. Кстати, 25 сентября в нашем городе открыли знаменитый памятник человеку-невидимке у Белинки. И да, как мы помним, плиту завалило снегом, значит, пришла зима. А если отпечатки ног наполнились водой, значит, невидимка только что пробежал по лужам. Но у нас бывает разная погода, а самое главное, сохраняем с вами тепло души и движемся дальше по дороге в выходные с Сергеем Лазаревым, Авраамом Руссо, Юлией Зиверт и Ираклием. Они у нас с вами дальше и 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Организовывать первое заседание новой Госдумы будет специальная депутатская группа. Распоряжение о ее создании подписано спикером предыдущего созыва Вячеславом Володиным. В число организаторов войдут депутаты, которые получили мандаты на только что прошедших выборах. Рабочей группе предстоит утвердить схему рассадки в зале пленарных заседаний, составить проект повестки и принять другие оргмеры. Напомню, первое заседание Госдумы 9-го созыва запланировано на 30 сентября. Замгендиректора Россети «Урал» Юрия Черникова обвинили в превышении полномочий из личной заинтересованности. Топ-менеджера задержали летом и арестовали. На этой неделе суд изменил меру пресечения на домашний арест, пишет «Коммерсант Урал». В компании «Россети «Урал» изданию сообщили, что силовикам в расследовании помогала служба безопасности предприятия. Автобусы завтра утром и днем будут объезжать территорию проведения кросса наций. В списке перекрытий улицы Пирогова, Крауля, Репина и Татищева. В мэрии сообщили, что из-за ограничений маршруты поменяют 12 автобусов и 2 трамвая. Троллейбусы до 15 часов не будут ходить от центральной гостиницы до конечной Крауля. МФТИ в 5 раз сократил число олимпиад для поступления без экзаменов с 35 до 7. Новые правила будут действовать в приемную кампанию 2027 года. Ректор МФТИ объяснил изменения стремлением сохранить баланс между олимпиадниками и обычными абитуриентами, поступающими по ЕГЭ. Голосовые сообщения снижают продуктивность россиян на 20% и на треть увеличивают количество ошибок при постановке задач. Это происходит, поскольку на слух разбираться в том, что требуется, в 2, если не в 3 раза дольше, чем прочесть ТЗ, присланное в письме. Потеря времени происходит из-за переслушивания голосовых сообщений. Официальный доллар на сегодня 84,91 и евро 96,87.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, в субботу, 26 февраля, в Екатеринбурге будет малооблачно и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 4 до 6 градусов тепла. Днем плюс 16, плюс 18.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

и простая история заключается в том, друзья, что нас с вами ждут последние выходные сентября. Ну и достаточно теплые для этого времени года и нашего региона. А еще у нас буквально музыкальный бум от классики до шоу Лепса. Выбор огромный. Ну и помните, что самые любимые артисты и стопроцентные яркие любимые наши хиты всегда вас ждут в нашем...

нашем эфире. Уезжайте за город, остаетесь дома, забирайте нас с собой в свои умные колонки. Просто скажите «Включи радио лето». В понедельник мы обязательно встретимся ровно в 16.00. Желаю вам классного и уютного вечера. Нюша, Мод, блестящие Ани Лорак подхватывают настроение и остаются с вами. Пока!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на содержание и лечение домашних животных. Авторы инициативы считают, что это станет стимулом к ответственному отношению к питомцам и снизит нагрузку на приюты. Речь идет в том числе о потенциальных хозяевах, которые не берут кошку или собаку, опасаясь расходов на стерилизацию и вакцинацию. Лимитом вычета депутаты предложили сделать сумму в 50 тысяч, пишет ТАСС. Свердловские байкеры в субботу, 26 сентября, официально закрывают мотосезон. Мероприятие стартует в 11 утра на территории квартала Архангел Михаил. На 15 часов запланирован старт мотоколонны, которая в том числе проедет через самый центр Екатеринбурга. Маршрут байкеров пройдет по объездной Московской, проспекту Ленина и Восточной, после чего колонна снова вернется на юго-запад. В центре Екатеринбурга стартовал «Уралмаркет». В Центре развития дизайна на Горького 4А с пятницы и до конца воскресенья можно увидеть работы местных дизайнеров, мастеров работы с кожей и керамикой. Параллельно с маркетом запланированы творческие мастер-классы и выставка живописи под сопровождением музыки на виниле. Вход свободный с 12 до 20.00. Автомобилю «Лада Азимут» достались опции, которых ранее не было в других моделях «АвтоВАЗа». У кроссовера будут панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, а также отдельная шайба с выбором режимов езды и электрорегулировка кресел. Об этом пишут «Автоньюз». Серийное производство «Лада Азимут» в Тольятти запустили в пятницу. Громкая музыка в наушниках у ребенка может быть причиной снижения слуха. Клетки внутреннего уха чувствительны и способны накапливать повреждения. Кроме снижения слуха у школьников могут появляться звон или шум в ушах. Для здоровья полезны перерывы каждый час на тишину, которые при этом не отменяют контроля громкости в наушниках, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.34, евро 95.87.
0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина. В Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум. 328-400.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
4: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра у нас суббота, 26 сентября, и в Екатеринбурге будет малооблачно и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 4 до 6 градусов тепла. На днем плюс 16, плюс 18.
0: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
5: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследование на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
0: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру.
6: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: тебе скучаю.
1: Я скучаю. Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на содержание и лечение домашних животных. Авторы инициативы считают, что это станет стимулом к ответственному отношению к питомцам и снизит нагрузку на приюты. Речь идет в том числе о потенциальных хозяевах, которые не берут кошку или собаку, опасаясь расходов на стерилизацию и вакцинацию. Лимитом вычета депутаты предложили сделать сумму в 50 тысяч, пишет ТАСС. Свердловские байкеры в субботу, 26 сентября, официально закрывают мотосезон. Мероприятие стартует в 11 утра на территории квартала Архангел Михаил. На 15 часов запланирован старт мотоколонны, которая в том числе проедет через самый центр Екатеринбурга. Маршрут байкеров пройдет по объездной Московской, проспекту Ленина и Восточной, после чего через объездную колонна снова вернется на юго-запад. Андрей Гавриловский прокомментировал уход Марины Влади. Свердловский бизнесмен является давним поклонником творчества Владимира Высоцкого и общался со вдовой артиста. По словам Андрея Гавриловского, семья Марины Влади не планирует широких похорон. Андрей Гавриловский добавил, что встречался с Мариной Влади два раза в год, пишет портал «Ядин». Автомобилю «Лада Азимут» достались опции, которых ранее не было в других моделях «АвтоВАЗа». У кроссовера будут панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, обогрев боковых стекол, а также отдельная шайба с выбором режимов езды и электрорегулировка кресел. Об этом пишут «Автоньюз». Серийное производство «Лада Азимут» в Тольятти запустили в пятницу. Громкая музыка в наушниках у ребенка может быть причиной снижения слуха. Клетки внутреннего уха чувствительны и способны накапливать повреждения. Кроме снижения слуха, у школьников могут появляться звон или шум в ушах. Для здоровья полезны перерывы каждый час на тишину, которые при этом не отменяют контроля громкости в наушниках, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.34, евро 95.87.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, в субботу, 26 февраля, в Екатеринбурге будет малооблачно и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 4 до 6 градусов тепла. Днем плюс 16, плюс 18.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.